0: А в 8 утра в Ванкувере ровно, вы на канале Радио Вера ТВ, это утренний кофе, в студии я Денис Мазар, всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 18 мая, понедельник, сразу же напомню номер нашего телефона 778-716-7067, 778-716-7067 для ваших звонков, для вашего непосредственного участия в нашем эфире путем того, что вы можете задать вопросы нашим гостям. А если вы по разного рода причинам позвонить нам в студию не можете, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим, наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучить в нашем прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, то, пожалуйста, донатьте, мы вам его обязательно озвучим. Ну, а что касается сегодняшнего дня, то помимо того, что сегодня понедельник, сегодня выходной день, канадцы сегодня празднуют Виктория Дейс. Некоторые почему-то этот праздник путают с Днем Победы, но это не Виктори, а именно Виктория, то есть день, посвященный королеве еще Виктории, которая родилась 24 мая 1819 года. Так что праздник древний, но вот уже не празднуется он даже, по-моему, в самой Великобритании, тем не менее в Британской Колумбии он продолжает отмечаться, причем когда-то это был вообще главным праздником нашей замечательной провинции. Тем не менее, выходной день лишний, наверное, не бывает, тем более прекрасная погода за окном, друзья, наслаждайтесь. Ну, а мы по-прежнему знакомим вас с наиболее значимыми событиями, которые сегодня происходят в мире, происходят вокруг нас, обсуждаем это с нашими экспертами, с нашими гостями. И вот сегодняшним гостем не будет исключения израильский блогер Эзра Мор, а, соответственно, речь сегодня пойдет о ситуации на Ближнем Востоке, тем более, что даже если там ничего не происходит, уверяю вас, поговорить есть о чем. Эзра, приветствуем, добрый вечер. Саш, привет, доброе утро, очень рада вас видеть и слышать.
1: Да, привет, доброе утро, Канада. Поздравляю вас с Днем Виктории, очень интересно.
0: Спасибо.
1: Вот, надеюсь, празднуете, надеюсь, у вас все хорошо, настроение отличное, у нас вот прекрасное просто настроение после Евровидения, после всего, что случилось, прям очень радуемся.
2: Привет, Эзра, доброе утро, добрый вечер, добрый день, кому что. Привет, Денис. Я вот сейчас слушала Дениса. У нас праздник, выходной, погода прекрасная, все замечательно. Ну, а теперь перейдем к тому, что происходит на Ближнем Востоке. Это как-то прозвучало, мягко говоря, как-то так, ну не то чтобы смешно, но когда говорят, Канада, все ужасно, все портится, все рушится, а тут у нас погода, у нас праздник, привет, горячий. Эзра, у Эзры мигрень. Ну, просто замечательная ситуация. Я не знаю, знаешь, я не знаю, вот с тобой начать, вот я сейчас ленту эту смотрела, то ли с Евровидения, где Израиль всех как бы поставил определенную позу, или то, что Израиль выселяет арабов в сердце Иерусалима, или то, что Израиль перехватил каких-то там турецких бандитов. То ли еще, то ли потому, что Израиль раздолбал каких-то идиотов, самых опасных, которые только были. Так вот, слушаешь и думаешь, а где тогда, вообще что происходит, Эзра? То есть, если я тебя спрошу, вот сегодня, какая из всего перечисленного мной тема номер один? Все-таки Евровидение, когда этот парень прилетел домой, и все говорят сегодня, две вещи я слышу. Если это американская сторона, они говорят, и евреи, живущие в диаспоре, они говорят, вот специально они дали Израилю первое место, чтобы на следующий год не проходил, не Евровидение, а не проходило в Израиле. Нашли девочку болгарскую, ей облепили эту первую премию, а на самом деле, понятно, Израиль первый, главный, самый лучший, самый умный, самый талантливый. Я услышала и другую историю с российской стороны. Израиль заплатил миллион Евровидению для того, чтобы вот вытащили нашего мальчика, да, вот на второе место. Где правда?
1: Смотри, во-первых, начнем с того, что вот там, где вы с Денисом пересеклись, да, что в Израиле там и это, и то, и другое, и из Турции флотилия «Свобода» очередная, да, это нормально. То есть самое важное, нужно понимать, это нормально, потому что вообще, в принципе, единственно верный ответ на вопрос, что там у вас в Израиле происходит, да, вот если спрашивают, что там у вас в Израиле происходит, единственно верный ответ, который может быть, это все. У нас происходит все, все, что могло произойти, все произошло. Вот. Это как бы это нормальная ситуация. Да, здесь мы так живем, мы уже привыкли для кого-то в новинку.
0: Движуха, движуха такое популярное число.
1: Это, кстати, очень интересная тема, потому что на эту тему завязана моя тема, да, то, чем я занимаюсь, информационная война, информационное противостояние, фейки вокруг Израиля, вот это все. Просто об этом мало кто задумывается. Сейчас впервые совершенно точно за 3 года, и, возможно, даже впервые вообще в истории, я не знаю, правительство Израиля подало в суд против газеты «Нью-Йорк Таймс», может быть, вы слышали.
2: Да,
1: в газете «Нью-Йорк Таймс» вышла очередная статья, такая уровня РЕН-ТВ или, там, может быть, Russia Today, да, перемешку с турецким каналом ТРТ, вот что такого уровня, да, в «Нью-Йорк Таймс» выходит статья, что израильтяне дрессируют собак, чтобы не насиловали палестинцев. Вот. То есть это нас, ну, очень обидно, что редакторы «Нью-Йорк Таймс» думают, что мы настолько плохо обращаемся со своими собаками, что можно заставить их хотя бы в теории насиловать палестинцев. Обидно, просто по-человечески обидно. В Израиле очень любят животных. Опять же, если кто-то не знает, Израиль — это первая, по-моему, страна, которая официально запретила продажу натурального меха. Запрещена продажа меха в Израиле из соображений вот, гуманности по отношению к животным. Но при этом вы утверждаете, что мы тренируем собак, чтобы они насиловали палестинцев. Очень обидно. Обидно. То есть, как мы помним из доклада ООН, израильские солдаты не насилуют палестинских женщин, потому что они расисты. А собакам, значит, можно, по-вашему? Нет, нет. Так это не работает. Если быть расистом, то до конца. Собакам тоже нельзя. В общем, как бы там ни было... Саша, я сейчас доведу Сашу до икоты, мне кажется. Как бы там ни было, да, сейчас идет судебное разбирательство. Возбуждено судебное разбирательство против газеты «Нью-Йорк Таймс» от лица Израиля. И это очень здорово, с одной стороны. А с другой стороны, говоря о том, что в Израиле происходит все, и об этом все пишут радостно. Саш, не плачь, все хорошо.
2: Да, прекрати, я не могу уже больше
1: слушать. С другой стороны, нужно понимать, что все журналисты «Нью-Йорк Таймс», «Russia Today», Associated Press, Wall Street Journal, любого, Reuters, любого крупного издания, BBC, которое пишет гадости про Израиль, они сидят в Израиле и пишут из Израиля гадости про Израиль, зная, что им ничего за это не будет. Потому что никогда в жизни такого не было, чтобы евреи с пейсами пришли в редакцию Шарли Эбдо за карикатуру там на Беньямина Нетаньяху. Нет, это не наша фишка, это культурная апроприация, мы таким не занимаемся, этим занимаются наши враги, они приходят в редакцию Шарли Эбдо, а евреи никогда ничего не сделают за какую-то статью в каком-то издании. Журналисты, понимая это, и понимая второе, что в Израиле всегда что-то происходит, как я сказал, понимают, что сидеть в Израиле и писать статьи про Израиль, даже самые ужасные статьи про Израиль, это очень хлебное дело, это очень выгодно. Здесь всегда что-то происходит, и что бы ты ни написал, тебе за это ничего не будет. Просто вот комбо, да, очень выгодно для журналистов. Ну вот, журналисты New York Times дописались. А теперь возвращаясь к вашему вопросу. Безусловно, есть у нас сейчас, буквально сегодня был перехват очередной флотилии свободы, которая двигалась из Турции, да, или, как я их называю, флотилия проституток и наркоманов. Перехватили, причем перехватили не просто так, подплывая... Да, и выйдя на перехват этой флотилии, там 100 активистов, 30 кораблей, все как обычно. Выйдя на перехват этой флотилии, израильская армия взломала и подключилась к колонкам, которые были на кораблях, да, к аудиосистеме, которая была на кораблях, и запустила по этой аудиосистеме, начала транслировать песню Britney Spears «Oops, I did it again». Вот, с этого начался перехват флотилии свободы сегодня, да, потому что израильская армия решила, что уж если опять, то уж давайте хотя бы развлечемся. Перехватили флотилию. Молодцы, галочка, но это уже было в прошлом, ничего нового. Во-вторых, да, ликвидации у нас, серия ликвидаций. На прошлой неделе ликвидировали в секторе Газа из-за Дина Аль-Хадада. Это был глава военного крыла Хамас после уничтожения Мухаммеда Синвара. Ликвидирован. Но тоже, в принципе, ничего нового. Очень много кого уничтожили за последнее время, что, безусловно, приятно. Однозначно могу сказать, что на этой неделе лидер лидер хит-парада новостей, это все, что связано с Евровидением, это правда. Евровидение, как ни удивительно, да, там людей уничтожают, ну, не людей, в смысле, террористов, флотилии перехватывают, как бы что-то взрывается, что-то происходит, но все внимание приковано к Евровидению. То, что говорят по российскому телевидению про там, миллион долларов, миллиард долларов, я не знаю. Это да, действительно, есть такая версия, я ее слышал. Я просто напомню, что Израиль... Это еще второй очень популярный тейк. А что Израиль вообще делает на Евровидении, если это Евровидение? А Израиль это явно не Евро, вообще ни разу. Это, как казалось бы, разные вопросы, но очень связанная тема на самом деле. Потому что люди забыли, и те, которые утверждают, что Израиль там миллиард долларов потратил на продвижение, и люди, которые возмущаются тем, что Израиль представлен на Евровидении, забывают, что Израиль представлен на Евровидении с 70-х годов прошлого века. Израиль был первой страной вне Европы, включенной в Евровидение, но не единственной, потому что также в Евровидение был включен Кипр, на тот момент не считающийся частью Европы, была включена Австралия, и более того, дважды в Евровидении принимало участие даже королевство Марокко. Королевство Марокко еще меньше Европы, если что, чем Израиль, но даже Марокко участвовало в Евровидении. И как раз тогда, вот, опять же, очень важно, Израиль участвует в Евровидении намного раньше Словении какой-нибудь, да, которая сейчас бойкотирует Евровидение, многих других стран, которые сейчас бойкотируют Евровидение или которые там выступают, но что-то возмущаются в отношении Израиля. Израиль на Евровидении раньше вас, просто признайте это. И более того, Израиль побеждал на Евровидении больше раз, чем вы, и делал это раньше, чем вы в любом случае, потому что Израиль, как я говорю, вот с 70-х годов, и тогда же была одержана первая победа. То, что израильский певец исполнил песню, песня хорошая, песня всем понравилась, песня очень в формате Евровидения, да, то есть с культурной и художественной точки зрения к ней можно по-разному относиться, но она в формате Евровидения, это факт. Я считаю, совершенно заслуженное второе место. По поводу болгарской исполнительницы, опять же, это мое личное мнение, да, я отношусь, наверное, к тому типу людей, которые тоже считают, что победитель Евровидения определяется несколько раньше, чем финальное голосование проходит. Мое мнение таково, что в финале у нас лидировали три участника, это Израиль, Австралия и Болгария. Израиль, как бы мы не болели за Израиль, как бы здорово не спел Ноам Битан, не исполнил свою песню, да, но для Израиля принимать у себя Евровидение в следующем году, это могло бы вызвать определенные проблемы. Это могло бы вызвать проблемы, плюс это могло бы представлять некоторую опасность, банально, потому что если устраивать подобное мероприятие для зарубежных гостей, а на Евровидение, мы знаем, прилетают со всего мира люди, устраивать это в Израиле в нынешней ситуации, это может быть банально опасно. Поэтому, да, Израиль занял уверенное второе место, но я не уверен, что было бы очень хорошо, если бы Израиль победил сейчас, потому что это могло бы повлечь некоторые последствия неприятные. Австралия, опять же, как я сказал, на Евровидении прилетают люди со всего мира. Вы представляете, где находится Австралия от Европы?
2: Ну да.
1: Каковы шансы, что люди полетят в Австралию из Европы? Это невыгодно для Евровидения в первую очередь, потому что будет меньше гостей в следующем году. Болгария, хорошая песня, хорошая исполнительница, хорошее шоу, хорошая танцевальная программа, красивые девчонки в боди, одобряю. И в Болгарии можно провести неделю за 500 евро. Идеальная страна для проведения, и это находится в Европе, идеальная страна для проведения Евровидения. Я очень рад, что Болгария победила. Более того, болгарская исполнительница, да, Дара, или Дора, не помню, она была одной из очень немногих, которая публично поддержала Израиль, которая публично поддержала израильского исполнителя, на которую после этого обрушилась волна хейта, и она от этой волны хейта отбилась и сказала, что не отказывается и не откажется от своей поддержки Израиля и израильского исполнителя. Спасибо ей большое. От всего сердца поздравляю с победой. Я думаю, и весь Израиль ее поздравляет с победой. Так что, ну, вот если говорить о Евровидении, мое видение, Эзра-видение в этом вопросе вот выглядит как-то так.
2: Эзра, я хочу тебя спросить, чтобы закончить тему с фестивалем Евровидения. Ну вот что там только не было? И вот эти пять стран, которые ушли и так и не участвовали, Словения, там Исландия, Ирландия, Нидерланды и Испания, несчастная Испания, которая просто загибается каждый день, уже противно в их сторону смотреть. Ну вот все это, то, что происходит, плюс там камера упала там на голову одной из девочек там за два дня, да, когда они там репетировали. блокировали все. И эти сумасшедшие, которые там пытались прорваться с палестинскими флагами и так далее. И тем не менее, вот Израиль, если, так сказать, не как российская сторона рассказывает про миллион долларов, а, так сказать, вот голосование людей, да, означает ли это с точки зрения политики, что на самом деле все, что вокруг Израиля, вот эта вся мышиная возня, плохой, не такой, ненормальный, это пропагандисты проплаченные к людям, к миру, это вообще не имеет никакого отношения, потому что тот мир, который голосовал за Евровидение, голосовал за Израиль.
1: А, смотри, по поводу голосования зрителей, опять же, тут можно очень многое сказать. Во-первых, безусловно, да, на Евровидении 2024 года Израиль, по-моему, был пятым по голосованию зрителей, по количеству баллов. На Евровидении прошлого года Израиль был первым по голосованию зрителей и в этот, или вторым. И в этот раз тоже был первым или вторым. То есть Израиль стабильно, несмотря на войну в секторе Газа, если мы говорим особенно о периоде войны в секторе Газа, прошу прощения, вход истеричка.
3: Да, заходи.
1: Если мы говорим за период войны в секторе Газа, да, голосование зрителей однозначно показывает, что все вот эти рассказы про международную изоляцию, про то, что ненавидят во всем мире, что там все увидели истинное лицо евреев, это то, что мне очень часто пишут всякие махмуды с Кавказа. Это все бред. Ну, объективно, да. Мнение людей, которые вот мы видим на примере Евровидения, Евровидение в этом плане очень полезный конкурс, абсолютно политизированный, ничего не имеющий, никакого отношения не имеющий к песням и танцам. И именно этим он и полезен, потому что, да, на примере Евровидения мы видим реальное положение дел. Например, для меня в этом году было большим сюрпризом, если можно так выразиться, не то, что Израиль, а было, для меня было абсолютно ожидаемо, что Израиль получит большое количество баллов на голосовании зрителей. Но для меня было огромным сюрпризом то, что не получила большого количества баллов Украина. Это прям меня это искренне удивило, потому что, по-моему, в прошлом году как раз Израиль занял второе место по голосованию зрителей, потому что первое место заняла Украина, потому что это была вот настолько горячая тема, все так сочувствовали, сопереживали, да, вот это все. И была у Украины первое место по голосованию зрителей. В этом году нет, в этом году Украина как бы прям объективно немного баллов получила от всего мира. Для меня это неожиданность. Я не скажу, что там неприятное или приятное, наоборот, нет. То есть безотносительно, безоценочно, просто неожиданность. Я такого не ожидал. О чем нам это говорит? О том, что действительно в некоторой мере вот это голосование зрителей, оно отражает ту повестку и те настроения, которые есть в мире. То есть в то время как поддержка Израиля, несмотря на войну, вопреки войне, вопреки всей вот этой пропаганде против Израиля направленной, поддержка Израиля оставалась стабильной на протяжении всех трех лет, как я сказал, да? А поддержка Украины в то же время, по сравнению с прошлым годом, сейчас очень резко упала. И это не значит, что упала поддержка Украины. Безусловно, нет. Украину по-прежнему поддерживают, по-прежнему сопереживают, по-прежнему вся Европа там об Украине печется, и это правильно, это здорово, молодцы. Но интерес к теме войны в Украине очень сильно упал. Это нужно понимать. И это, опять же, это не хорошо и не плохо. И для меня это, на самом деле, не более чем интересный факт, интересное наблюдение, но вот зрителям из Украины я бы рекомендовал об этом задуматься, потому что интерес к войне падает, и если интерес к войне падает, может упасть и поддержка в конечном счете, потому что это мы живем в мире хэштегов и трендов, да, это взаимосвязанные вещи. Если падает интерес, если вы выпадаете из поискового, ну, из поискового запроса, да, из поискового рейтинга, а вас просто забудут. Я очень надеюсь, что рано или поздно это случится с сектором Газа как раз, да, это то, за что я топлю, то, что я очень часто говорю, что если сектор Газа сегодня, условно, теоретически, сегодня сектор Газа будет стерт с лица земли полностью, абсолютно целиком, то через несколько лет просто интерес к этому пропадет, сектор Газа выпадет из поискового запроса, и об этом все забудут. И это было бы шикарно. Но, с другой стороны, если мы говорим про Украину, да, то я рекомендую ребятам из Украины, которые нас смотрят, я уверен, нас смотрят ребята из Украины, как минимум моя сестра в Киеве смотрит, обратить внимание вот на этот интересный факт. Потому что это Третья мировая война, как я миллион раз говорил, да, Третья мировая война, она уже идет, просто она идет не на поле боя и не при помощи танков там или дронов, она идет в Твиттере при помощи хэштегов. Это и есть Третья мировая война, это война информации и нарративов.
2: Эзра, еще один вопрос. Несмотря на всю нелюбовь, так сказать, к евреям, как мы слышим от тех, кто продвигает эту адженду, да, как-то, забыла слово, как это по-русски называется. Миллиардер Илон Маск заявил сегодня во время международной конференции, которую организовало Министерство транспорта, по-моему, Израиля, и я там такую фразу, то, что он сказал, должен сказать, что духовно я чувствую себя израильтянином. Израиль полон талантов, и я считаю его одной из лучших стран в мире. Израиль должен гордиться собой и продолжать оставаться на передовой мирового прогресса. Если смотреть на уровень инноваций Израиля относительно его размеров, думаю, это страна номер один. Я большой поклонник предпринимательства, которое приходит из Израиля. Израиль добивается потрясающих результатов с таким населением и, безусловно, является номером один в мире. Я снимаю шляпу перед Израилем за те инновации, которые он создает. Что это за конференция? И готов был Израиль к такой оценке Илоном Маском того, что в Израиле происходит?
1: Смотри, про то, что вообще, на самом деле, планировался визит Илона Маска в Израиль. Еще 2 недели назад была новость, что Илон Маск собирается в Израиль. Да? В результате вот у нас прошло это, в результате это вылилось вот в такую конференцию. То, что Илон Маск поддерживает Израиль, это не новость. Я напоминаю, что Илон Маск был одним из первых, если не первым, таким вот не политиком, но тем не менее лидером мнений, да, который посетил израильские кибуцы после трагедии 7 октября. Вместе с Беньямином Нетаньяху ездил по этим кибуцам, рассматривал последствия нападения террористов. То есть поддержка со стороны Илона Маска – это не что-то новое, это известный факт, известная вещь. Более того, Илон Маск, помимо того, что он изобретатель, помимо того, что он новатор, помимо того, что он футуролог, можно сказать, да, помимо фантазер, помимо всего этого, он очень сильно борется за правую повестку, он очень сильно борется за правые идеалы, если можно так выразиться, и в этом плане тоже находит много пересечений с политикой Израиля, нынешней политикой Израиля, по крайней мере, потому что, опять же, почему я говорю нынешняя политика Израиля, еще одна новость прошедшей недели, да, в Израиле правительство находится сейчас на грани распада, у нас был вынесено в Кнессет голосование по распуску правительства и, соответственно, новых выборов в Израиле. Пока что не очень понятно, к чему это приведет, и главное, как скоро. Но я надеюсь, все будет хорошо, и мы дальше продолжим двигаться и следовать вот этим правым курсам, потому что, в конечном счете, только этот правый курс обеспечивает нам поддержку таких людей, как Илон Маск. А на мой взгляд, поддержка таких людей, как Илон Маск, и, соответственно, как говорила Голда Мейер, ноты протеста по случаю уничтожения наших врагов, это гораздо лучше, чем такие союзники, например, как Педро Санчес, и вместо нот протеста телеграммы с соболезнованием по случаю нашей смерти. Опять же, как говорила Голда Мейер. Так что, да, поддержка Илона Маска – это прекрасно, поддержка Илона Маска – это не что-то новое для Израиля. Мы очень ценим его поддержку. Я ему об этом лично писал в Твиттере, попутно предлагая войти в историю. Я серьезно 2 года назад писал Илону Маску, предлагал ему войти в историю, став человеком, который решит израиль-палестинский вот этот конфликт, палестино-израильский вопрос. Он бы мог его решить просто вот своим волевым одним решением. У Илона Маска есть программа Mars One, да, по пилотируемой отправке космического корабля на Марс и, соответственно, колонизации Марса, взять всех жителей сектора Газа и палестинской автономии и отправить их на Марс, чтобы они жили очень-очень далеко от ненавистных сионистов. Таким образом, во-первых, реализовать свою программу, во-вторых, решить палестино-израильский конфликт. 2 в 1, на мой взгляд, очень выгодно. Илон, если ты смотришь эфир «Радио Вера», разумеется, смотришь, кто пропускает эфир «Радио Вера», обязательно подумай об этом, предложение все еще в силе. Как бы, на мой взгляд, очень актуально, как никогда актуально.
2: Эзра, спасибо. Спросите у Эзры, знает ли он о том, что Библия предсказала войну Израиля и Ирана.
1: Окей. Хорошо, Библия предсказала, у нас просто в эфирах «Радио Вера» уже очень много кто предсказал, у нас там и Нострадамус был, и Баба Ванга была, и Библия предсказала войну Израиля. Окей, хорошо, как скажете. Ладно, предсказала, так предсказала. Договорились. Война Гога и Магога тоже предсказана Библией, Торой, я бы даже сказал, Танахом. Так что, окей, хорошо, как скажете. Дальше что? Что дальше? Кораном предсказано, что евреи будут бесчинствовать 2 на этой земле, а потом будут прятаться за деревом и за камнем. и даже камень будет говорить: «О, мусульманин, за мной прячется еврей, приди и убей его». Очень много где чего сказано. Давайте как бы фильтровать. Я предпочитаю наблюдать за тем, что происходит вот, вот на самом деле, потому что даже на примере той же самой Торы, я это знаю совершенно точно, на примере той же самой Торы, то, что сказано, вообще далеко не всегда соотносится с тем, что имелось в виду под тем, что сказано. Если вы в 21 веке воспринимаете буквально и дословно то, что было написано 2000 лет назад, подумайте еще раз, это бесплатно.
2: В старом городе Иерусалима выселяют людей, выселяют арабов, заселяют евреями. Это, по-вашему, правильно? Люди, которые там жили долго и вечно, и сегодня их выкидывают оттуда.
1: Да, да, совершенно правильно, совершенно верно, большие молодцы. Продолжайте в том же духе, по одной простой причине. Когда мы слышим вопли про то, что арабов выселяют из домов в Восточном Иерусалиме, речь идет об арабах, которым предложили, которые живут на территории израильской, на израильской территории, да, на территории подконтрольной Израилю, им предложило государство остаться в этих домах и платить минимальную арендную плату. Кстати, я об этом рассказывал во время дебатов с кем-то как раз на радио «Вера». Я не помню, с кем-то были дебаты, то ли с дурачком Рудым, то ли с дурачком Мазиным. Вот с одним из них я рассказывал о том, что в Израиле правительство предложило этим арабам, живущим на непринадлежащей им территории, в непринадлежащих им домах, платить минимальную арендную плату в десятки раз меньше, чем платят евреи и вообще кто угодно в Израиле. Арабы отказались, и в течение 16 лет отказывались, и теперь, спустя там 16, 10, 20 лет, их выселяют из этих домов, делают совершенно правильно, делают совершенно верно. Я надеюсь, рано или поздно от таких неплательщиков и Иерусалим, а может быть и весь Израиль, очистится полностью, и это совершенно будет верным и совершенно законным, совершенно легитимным решением. Молодцы, так держать Израиль, так держать израильская полиция, так держать израильская армия, вы красавчики, я за вас болею.
0: Вообще, конечно, слово «выселять» такое звучит очень грозно и страшно. Вот я просто помню, это было очень давно, лет 25 назад, я был в Израиле, и в Иерусалиме была экскурсия, и я помню, как экскурсовод нам рассказывал, ну вот группе, значит, экскурсантов, о том, что израильтяне, ну, стараются, по крайней мере, как только появляется такая возможность, выкупать дома, квартиры у арабов и заселять туда, в общем-то, израильтян. То есть вот таким вот образом происходит как бы выселение, да, то есть нужно просто понимать, что это не то, что там постучали в дверь там кованым сапогом, да, открыли, выбросили людей на улицу и туда, значит, заселили каких-то других людей, это совершенно не так, вот, поэтому слово «выселять», конечно, оно просто звучит так грозно, на самом деле это все, естественно, происходит абсолютно в рамках сегодняшнего, ну, скажем так, сегодняшних нормальных представлений о цивилизованной жизни.
1: Смотрите, есть, во-первых, очень интересная тема, на самом деле, Денис, во-первых, заканчивая тему Восточного Иерусалима, раз речь идет о нем, да, еще раз. А люди, арабы, арабские семьи, может быть, действительно поколениями, потому что это, я говорю, это длится уже 20 лет, может быть, за это время сменилось поколение, на протяжении 20 лет живут на непринадлежащей им земле, в непринадлежащих им домах и отказываются платить государству минимальную арендную плату за то, что они там живут. Их выселяют как неплательщиков. Если бы вы кому-то сдавали квартиру, а человек 20 лет бы вам за это не платил, ну, рано или поздно ваше терпение бы тоже лопнуло, вы бы или нахуй. Это во-первых. Но во-вторых, что намного более важно и интересно, это уже то, о чем говорит Денис. Основное арабское население в Израиле живет не в Иерусалиме. Основное арабское население в Израиле живет на территории палестинской автономии, то есть на территории Иудеи и Самарии. И говоря вот о том, что скупка происходит, скупка домов, скупка земель, это очень здорово, что теперь она происходит, но я заострю ваше внимание, Денис, и твое вот в первую очередь. Только в этом году, в 2026 году, впервые с 1967 года, 67-го, когда территория Иудеи и Самарии перешла под контроль Израиля, впервые с 67-го года и, соответственно, впервые с 94-го года, когда был подписан мирный договор между Израилем

0: желающий продавать землю и дома не мусульманам. Такой вот израильский апартеид. Самый хуёвый апартеид на свете. Прошу прощения.
1: Нет, все правильно, просто я говорю, тут вот нам пишут про каких-то сквотерах. Существует, кстати говоря, в Израиле такое понятие или нет?
0: В Израиле сквотеры, честно говоря, я не слышал, но я знаю, что по израильскому законодательству, если вы живете в доме, который никому не принадлежал, в течение 7 лет и платите за аренду и за коммунальные услуги, то вы можете претендовать на, ну, на этот дом, uh-huh. да? Что он станет вашим через 7 лет. Но такого, как в Испании, это, кстати, к вопросу о выселении. Вот о каком выселении я бы действительно беспокоился на фоне разговоров, да, вот о захвате земли или домов, это о выселении, которое происходит, например, в Испании, когда нелегальные мигранты просто заселяются в дом, когда...
1: Испания, говорит, это целая болезнь сейчас.
0: Да, люди ушли в магазин там, или в кино, или к родственникам, уехали на 2 дня, возвращаются к себе домой, а там
1: живут... А там люди живут.
0: Там мусульмане какие-то, да, которые только что на лодке приплыли, языка не знают, заселились в пустой дом, и все, и их нельзя выгнать по закону. Суды длятся годами, чтобы выселить людей из не их дома. Вот где происходит выселение, и вот так оно выглядит. Так что, если вы так уж озабочены темой выселения незаконного, я рекомендую обратить внимание на Испанию, а не на Израиль.
2: Это точно, тем более у нас тут, у меня тут знакомые как-то тут отправились из Ванкувера в Европу пожить в Испанию, уже вернулись. Видел ли Эзра вирусное видео? Мусульманская Лидия стала терпеть неуважение к Корану, жестоко выставила ультиматум американцам, мол, вы будете уважать нашу святыню без вариантов. Ну, Коран имеется в виду в Соединенных Штатах. И, ну, есть у нас в Америке одна проблема. Это свобода слова, которая стала для нас священной ценностью. И любые попытки заставить нас уважать по приказу вызывают обратный эффект. Как думает Эзра, вообще такие ультиматумы способны ли что-то изменить?
0: Во-первых, по поводу всяких таких шизопатичных мусульман, да, вот этих вот радикальных мусульман, мужчин, женщин, неважно, которые записывают видео, выкладывают, кричат на каждом углу о том, что вы будете уважать нашу святыню, да, их очень много, это больные люди, это, ну, это мое искреннее убеждение, что это больные люди. Не потому, что они мусульмане, и среди евреев есть, да, больные, и среди христиан есть больные, и среди мусульман есть тоже больные, и вот это такие больные люди. Их болезнь заключается в их болезненной вот этой фиксации на религии и на том, что все обязаны ее уважать. Нет, не обязаны. Никто не обязан по умолчанию уважать ни вас, ни вашу религию, ни то, что вы говорите, ни то, что вы думаете, ничего. Уважение – это вещь, которую нужно заслужить. Последние 20 лет, да, условно, со времен башен-близнецов в Нью-Йорке, вот с того периода, да, последние 25 лет, на мой взгляд, радикальные мусульмане и исламисты делали все, чтобы растерять любые остатки уважения, которые могут быть в мире к исламу и к мусульманам. Сделали все, что было в их силах, чтобы никакого уважения больше никогда не было. В том, что касается Соединенных Штатов и отношения с исламом, я полностью поддерживаю Валентину Гомес, да, по-моему, представляющую штат Техас сейчас. Полностью поддерживаю Валентину Гомес. Она записывает точно такие же, куда как более вирусные видеоролики, на которых она из огнемета сжигает Коран. Молодец! Окей? Потому что это свобода слова. Знаете, в чем заключается свобода слова? Для тех, кто не знает, я уверен, вот человек, который написал про свободу слова, большое спасибо за этот вопрос, большое спасибо за ваш комментарий. Свобода слова заключается в том, что я имею право свободно говорить все, что мне вздумается. А если вас это оскорбило, вы можете мне об этом сообщить, и я решу, насколько мне на это насрать. Вот что такое свобода слова. И если мусульман, если исламистов, если каких-то исламских фундаменталистов задевает, что кто-то, теперь уже, я думаю, подавляющее большинство западного мира, не любит исламистов и Коран, и все, что с этим связано, ну так это ваша заслуга. Мы не обязаны это вас уважать, мы не обязаны уважать вашу религию. По умолчанию нет. Сделайте хоть что-то отличное от взрыва в общественном месте или от наезда на толпу. Хоть что-то другое сделайте, чтобы заслужить наше уважение. Пока что вы не сделали ничего.
2: По поводу наезда на толпу, Эзра, спасибо. Я видела сегодня тоже очень интересный комментарий. По машине, так сказать, был удар. Это, по-моему, у моста в Аде. Да, есть такой мост в Газе, если я не ошибаюсь. И было что интересно, что когда этот удар случился, погибли 4 человека, и первое, что сделали подбежавшие, так сказать, жители Газы, они не спасали этих людей, они достали телефоны. И они не попытались вытащить раненых, они начали оказывать помощь, стали

0: и снимать происходящее на камеры. И это происходит, так сказать, ну куда же делась знаменитая гуманность и доброта жителей Газа, о которой говорит весь мир?
1: А какая, о чем вы? Оставьте. Миллионы видеороликов, половина из которых, больше половины, 90% из которых постановочные, да, как раз и высмеивались, потому что это представлялось как момент какого-то удара, ракетного прилета, да, чего-то еще, взрыва какого-то. Там люди лежат якобы окровавленные, и все бегают и снимают. Никто никому никогда не оказывает первой помощи ни на одном видео из сектора Газа. Обратите внимание, там либо вот произошло что-то, лежат люди, и другие люди это снимают, либо это уже машина скорой помощи, где фельдшер вот так вот одной рукой ведет машину, а другой откачивает эту резиновую куклу ребенка. Это, ну, это смехотворно, именно поэтому, даже если... На самом деле, сектор Газа себя сейчас загнал в такое положение, террористы палестинские себя загнали в такое положение, что даже если там действительно что-то произойдет, и действительно каким-то чудом из сектора Газа в мир просочится реальная видеозапись, а не постановочная, реального происшествия, может быть, даже с реальным раненым ребенком, этому уже все равно никто не поверит. Это классическая история про мальчика, который кричал «волки». Сектор Газа на протяжении 3 лет врал. Врал про голод, врал про гуманитарную катастрофу, врал про геноцид, врал про там изнасилование, какие-то еще, что-то еще. Теперь они рассказывают про крыс в секторе Газа. Но всем уже плевать, никто уже не верит ничему, что выходит из сектора Газа, кроме людей с IQ, там, табуретки условной, да? То есть какие-нибудь жители Дагестана, Чечни, иногда казахи, вот такие не самые образованные казахи. Как в большинстве своем Казахстан прекрасная страна, казахи прекрасные люди, да, но там есть тоже такие вот из провинции, которые как бы прогуливали школу, окей, вот они этому верят. В большинстве своем тому, что выходит из сектора Газа, ну, человек в здравом уме уже не верит, даже не потому, что критически на это смотрит, а просто потому, что столько раз они были пойманы на лжи, что верить чему-то, что выходит из сектора Газа сейчас, ну, это как минимум сомнительное решение верить на слово, окей? Поэтому, да, окей, ладно, попала ракета. Много людей погибло. Хорошо.
0: Спасибо тебе большое. Пока.
2: Спасибо, спасибо.
3: Всегда рады видеть вас в наших магазинах «Аленка».
4: Мы ценим ваше внимание и доверие к нам. В продаже всегда только самые свежие продукты.
3: Учитывая все ваши вкусы и интересы, мы осуществляем поставки каждую неделю. Мы постоянно дополняем наш ассортимент для истинных гурманов.
5: Скажи это, таки вы имеете и селедку среднего посола?
4: Конечно, есть! И слабосоленая у нас тоже имеется.
3: А еще в нашем магазине на Буррард мы имеем собственную кухню. Все, что там готовят, вы можете попробовать за столиком прямо в магазине. Заказать доставку в офис или домой.
6: А можем ли мы иметь какой цимес на мой день рождения?
4: Конечно! И на день рождения, и любой другой праздник.
3: Посетите наши магазины «Аленка» в Ванкувере.
4: «Аленка» – вкус праздника!
7: Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать? Устали от множества советов по финансированию и не знаете, как принять правильное решение? На предложении какого банка остановить свой выбор? Вам нужно просто обратиться за помощью к Олегу Клейнину. Моргидж-брокер Олег Клейнин – это 16 лет опыта на финансовом рынке Канады. Решение вашей конкретной ситуации с возможностью выбора самых выгодных вам условий от разных моргидж-провайдеров. Финансирование и рефинансирование, кредитные линии с низким процентом под ваше жилье. Работа на результат с комиссией, которую платит не клиент, а банк. Преимущество перед большинством моргидж-брокеров в наличии страховой лицензии по защите вашей недвижимости. Бесплатная консультация, оплата оценки дома. Звоните прямо сейчас. 778-995-3971. Олег Клейнин.
8: Что может быть лучше кинотеатра на диване? Телевидение, которое всегда с вами. С ITVNET вы можете смотреть родное телевидение по всему миру и на любом устройстве. Смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Мы предлагаем контент для всей семьи на любой вкус и в высоком качестве. Новости, спорт, телешоу, фильмы и сериалы в прямом эфире и в записи, когда удобно и без рекламы. Хотите большего? В вашем распоряжении онлайн-кинотеатр «Иви» с премьерами и любимыми фильмами. ИТВ.нет – это простой интерфейс, понятный каждому. Есть вопросы? Наша служба поддержки всегда на связи. Более 20 лет мы делаем каждый вечер особенным. ИТВ.нет.ком – лучшим зрителям лучшее телевидение.
0: Не знаю, видели ли вы в социальных сетях короткое видео, которое записал украинский политик Евгений Мураев о том, что закон, который приняли в Украине по поводу антисемитизма президентом Украины Владимиром Зеленским, и там, значит, расписывается о том, что, так сказать, Евгений Мураев говорит о том, что вот евреи там сделали то и другое, вот в этом законодательстве, там, допустим, 7 лет дают за убийство, или за антисемитизм, а 8 за убийство. В общем, явно такая антисемитская риторика, и мне совершенно непонятно. Я у Михаила Шетельмана, безусловно, хочу об этом тоже спросить, видел ли Михаил это заявление и вообще. Ну, тема Украины, безусловно, очень важна и интересна, и Михаил Шетельман – это как раз тот редкий человек, который рассказывает, с моей точки зрения, правду, и делает это очень достойно.
2: Михаил, рада вас видеть, рада вас слышать, и огромное спасибо, что нашли именно время с нами пообщаться.
9: Да, здравствуйте, надеюсь, что меня видно и слышно.
2: Там, да, все замечательно, все прекрасно. Михаил, ну вот как раз с вопроса, наверное, Александра мы и начнем. Удалось ли вам посмотреть вот это вот заявление господина Мураева, да, относительно закона о антисемитизме, который в свое время, не так давно еще очень многие широко обсуждали, вот кто-то это, соответственно, в пику действующему украинскому президенту представлял, кто-то наоборот. Мнения здесь совершенно разные, но больше, наверное, вот именно вот к этому вопросу, если вы не возражаете.
0: Михаил, я только добавлю, я не знаю, смотрели вы это или нет, но когда он записал короткое видео, Мураев, значит, он там говорит о том, что посмотрите, что происходит, кто во всем виноват, кто вообще все захватил. В этом законодательстве украинском, например, там 7 лет или там дают за убийство, а 8 лет за, так сказать, высказывание антисемитизма. Ну и вот вокруг этого вся эта машинная возня. Михаил, зачем?
9: А, то есть во всем виноваты евреи, я понял. Ну, логично. Да. Ну, смотрите, кто такой Мураев, давайте разберемся. Значит, Мураев — это был депутат в какой-то момент Верховной Рады до 2019 года. А в 2019 он в Верховную Раду не прошел. Он шел во главе списка «Оппозиционный блок», или как-то так это называлось, и они набрали, по-моему, 3%, то есть меньше, чем электоральный барьер. После чего он ушел в, как бы, ну какую оппозицию? У него же не было этого самого, он же не был депутатом. Но у него был телеканал, который закрыли за то, что, согласно данным там службы безопасности, он контролировался Российской Федерации. У него отняли, по-моему, лицензию этого канала, если не ошибаюсь. И когда началась война, 24 февраля, были новости в западных СМИ, причем в том числе в «Таймс», по-моему, что один из планов россиян – это поставить Мураева президентом Украины. Такая была. Мураева президентом Украины. Он, кстати, исчез, его не смогли найти просто вообще. Ну, Россия проиграла, когда эту битву, то Мураева найти не смогли, обнаружился он через 3 года в Китае. Он живет в Китае, чтобы вы понимали. То есть этот человек последние 4 с лишним года живет в Китае, сбежал, поскольку он был бизнес-партнером семьи Януковича, и сейчас семья Януковича ведет бизнес на оккупированных территориях, как мы знаем. Вот. А сам он проживает в Китае, поэтому, ну честно, откуда он вообще что-нибудь знает сейчас про Украину, человек, проживший 4 с лишним года в Китае, то есть под прикрытием российских спецслужб, но в Китае, естественно, без, по-другому там жить нельзя. То есть это человек, работающий в Российской Федерации, больше нигде. И соучастник, естественно, да, против него введены санкции, уголовные дела там и так далее. То есть это прямой участник, вот это соучастник, не участник российской военной агрессии. И естественно, что один из тезисов российской пропаганды, если вы слышали, это то, что в Украине, мол, евреи захватили власть. Об этом говорит Путин постоянно. Так как Путин, ну, он проявляет такой животный антисемитизм, когда говорит, что евреи, там, евреи, Зеленский еврей. И наускивает, и натравливает именно против евреев жителей Украины. Этим занимается вся российская власть. Мураев просто тут маленький винтик, поэтому достаточно послушать Путина, что он говорит о еврействе украинского руководства. Вот. Поэтому тут Мураев даже не нужен сильно.
0: А как же тогда разговор о том, что если мы пока на еврейской теме, сейчас перейдем к другой, но поскольку мы уже начали с этого, Миш, что Путин не антисемит, что он так любит евреев, что в России, так сказать, еврейская жизнь, там открываются синагоги, ну и так далее.
9: Знаете, было такое слово «капо», помните? Кто это были, кто такие были капо, да, наверное, помните? В концлагерях смотрящие, то есть евреи, но смотрящие от фашистов. И также были югенраты. Ну, югенраты вы точно должны помнить, что в гетто был югенрат. То есть югенрат – это организация, которая как бы в гетто отвечает за контакты с нацистами. Это как бы такая местная администрация, на которую опираются нацисты. И когда нужно, например, гетто уничтожить, вывести Бабий Яр, расстрелять, то фашисты не обращались к каждому еврею. Они приходили в югенрат и говорили… Юденрат, всех отвезти вот туда, значит, и всех их туда отводили. После Второй мировой войны в Израиле некоторых вешали и взрывали представителей, ну, в смысле, самостоятельно, так сказать. Часть выжила, но часть были убиты в качестве мести евреями, вот эти самые, те, кто сотрудничал с нацистами. И сейчас, безусловно, все эти там, в кавычках, главные раввины России, это люди сотрудничества с нацистами абсолютно. Они занимаются ровно этим. Вы видели, что они сотрудничают с Хамасом. Они привозят там специально жертв Хамаса к Путину, чтобы те благодарили Путина за освобождение, при том, что Путин финансирует Хамас и лобзается с Хамасом. Поэтому, к сожалению, вот эти еврейские организации сегодня в России, это организации официозные, назначенные прямо в ФСБ. Ну, как, где назначают главного раввина России? ФСБ назначает главного раввина России. И они сотрудничают с российскими властями. Они, безусловно, соучастники военной агрессии. Поэтому как можем мы это говорить? Теперь вы говорите, что там нет антисемитизма. Ну, вот пример. Вы знаете, в каком регионе больше всего голосовали за Путина из всей Российской Федерации?
0: Нет.
9: Где больше всего набрал Путин? Это Дагестан. Там за Путина 99% проголосовал на президентских выборах. А помните, где были последние погромы в России, еврейские погромы?
2: Дагестан.
9: В Дагестане. Еврейские погромы, когда захватили аэропорт, искали евреев в двигателе самолета. Поэтому путинисты – это абсолютные антисемиты. Ну и плюс, кстати, прибавьте, извините, выступления Лаврова абсолютно антисемитские. Даже МИД Израиля, уж который перед Россией обычно заискивает, да, МИД Израиля вызывал посла российского с требованием извинений от Путина за антисемитские высказывания. От Путина за антисемитские высказывания. Это было при министре иностранных дел Лапиде, но потом Лапида заменили, когда там выборы произошли, и это как бы историю замяли. Но Лапид требовал извинения от Путина и от Лаврова за антисемитизм. Потому что вообще Лавров говорил, что Холокост устроили евреи. Это Лавров заявлял. Холокост устроили евреи, говорит.
0: Денис, ты или я?
2: Ну, если у тебя в продолжении, то чтобы нам ее не
0: разобрать. Нет, я уже не про евреев. Я уже хотела спросить у Михаила, вопрос пришел, спросить у Михаила, Украина действительно меняет ход войны или Запад снова выдает желаемое за реальность?
9: А Запад ни разу не выдавал желаемое за реальность. Кстати, Запад все время отстает от фактов, ну, в описании, в прессе. Если вы помните, в первую неделю все были письма о том, ну, статьи были все о том, что вот Украина завтра проиграет войну. И поняли, что Украина почему-то не проиграет. Да, каждый день был в западной прессе публикации в течение марта месяца 2022 года, что все, сегодня будет решающий штурм Киева. Это каждый день было. Пока их не разгромили россиян под Киевом, под Харьковом, это были публикации каждый день. Потом вдруг такие с удивлением. Ой, оказывается, Украина отбилась. Ой, оказывается, Украина освободила Херсон. Ой, оказывается, Украина смогла это, то, все, пятое, десятое. И вот скептические статьи: Украины нет шансов, Украине нечем воевать, Украины нет карт. Это же не только Трамп говорил, но и многое пресса. Только потом вдогонку за успехами Украины пресса начинает это констатировать. При этом сейчас праздновать пока нечего вообще. То есть это не называется, что война поменяла свой ход. Я бы такого, конечно, не сказал. То, что сейчас удалось, это остановить российскую армию. То есть именно остановить. Не переломить хоть войны, не пойти в контрнаступление, не освобождать одну за другим оккупированные территории. Нет, остановить наступление. Это правда удалось за счет внедрения технических новинок и за счет изменения менеджмента, потому что поменялось, ну, два больших изменения. Поменялся министр обороны на Умерова, на Федорова. А Федоров, он технократ абсолютно, он в цифровое министерство пришел, у него там KPI и так далее, то есть все это математически обоснованные методы. Из-за этого резко увеличилось сбитие ракет и дронов над Украиной. Каждый обстрел, это там за 90% сбитых ракет и дронов. И второе, то, что на фронте поменялась эта ситуация за счет более ловкого, математически грамотного применения и обработки данных. Вот, кстати, об этом много говорит компания Palantir. К нам приезжал директор компании Palantir. Американский, это главный американский military tech, по сути. И они сказали, что да, Украина использует нашу программу как платформу, как операционную систему. Они у них, говорит, их только в качестве клиентов, они рассматривают, говорит, ну это шутил, естественно, он встречался с Зеленским, это глава компании Palantir, и с Федором сказал, они используют в качестве клиентов, у них определены российские оккупанты. То есть как бы обслуживание клиента, это уничтожить оккупанта, это обслужить клиента. И дальше, когда клиент обслужен, проверяется качество обслуживания. То есть обслужен каким способом? Там, взорвано FPV дроном, подорван на мине, там, уничтожен из Хаймарса или еще из чего-то. И так вот оптимизируется эта цифра. И поэтому ее удалось нарастить до 35 тысяч уничтоженных оккупантов в месяц. Поэтому, собственно, Россия остановилась фактически. То есть она как? Она стоит на месте, но теряет 35 тысяч человек в месяц. Вот что главное. Что. Второе, что подметил Марко Рубио, кстати. Вот я сейчас боюсь уже, что я могу спутать цифру и что-то там слишком сказать громкое. Но, по-моему, он назвал соотношение потерь как минимум 1:5. Как минимум 1:5, то есть, что Украина теряет в 5 раз меньше людей, чем Россия. Но тоже важнейший показатель, который говорит госсекретарь США, это уже как бы никуда не деться. Эти вещи произошли. Плюс уравнивание по дальнобойным ударам. То есть, если раньше было очевидное преимущество России, Россия там на 1000 российских выстрелов приходилось 100 украинских, то апрель месяц был первым в истории этой войны, когда Украина выпустила больше дронов по России, чем Россия по Украине. Вот просто, причем сразу в 2 раза там преимущество. По ракетам нет, по ракетам пока еще преимущество у россиян, но по дронам вот сравнялись, тоже хорошо. Поэтому пока я бы сказал, что удалось остановить и установить такое хрупкое равновесие, но это нельзя назвать переломом.
2: Ну и, конечно, вот впервые то, что мы наблюдали, это атака на Москву, когда социальные сети были буквально заполнены вот этими рилсами, да, ужас, действительно ужас стоял в глазах людей, люди не знали, что делать. Но вот, что, если честно, меня вот очень... Я сам из Москвы, поэтому мне не то, чтобы было больно на это смотреть, хотя да, мне действительно было на это смотреть больно, на вот так называемое мирное небо над головой сегодняшних москвичей, да. Но, честно говоря, вот то, что меня поразило, во-первых, ну, о том, что возможно такая ситуация, знали, потому что украинский президент этого не скрывал, да, а было сколько там, 3 кольца вот этого ПВО, которое не спасло абсолютно, и что самое главное, это, конечно, ни воздушной тревоги, никаких оповещений, люди не знали, куда им бежать, что им делать, люди прятались не пойми где вообще, и самое главное, после чего стали запрещать вообще об этом говорить. То есть не то, чтобы там даже видео, даже писать об этом нельзя было. То есть просто описывать ситуацию было запрещено. Вот мне одно непонятно. Неужели вот эти запреты, вот в сегодняшний все-таки, как-то не закрывает этот интернет, условно, он все равно просочится. Все равно будут люди знать как бы ситуацию. Каналы, федеральные каналы об этом сообщили. Там даже посчитали, по-моему, каждый канал об этом суммарно сообщил в течение минуты эфирного времени на это потратил, о том, что такое было. То есть вот для чего это делается? Для того, чтобы люди жили по-прежнему в иллюзиях о том, что ничего не происходит, все нормально, все хорошо, но такого не будет. Вот как вы оцениваете вот этот удар, насколько, ну, скажем так, вот многие же говорят, там, ну, наверняка украинцы злорадствовали, наверняка вот они рады, вот, хотя, и опять же, начинаю споры, но зато у них в Киеве погибло 24 человека, а у нас всего 3. Вот это меня, конечно, больше всего поражает, вот это, конечно, ну, необъяснимо.
9: Ну, почему же? Россияне целенаправленно бьют по мирным гражданам, это факт, его нельзя опровергнуть. Потому что ракета, например, от которой погибло 24 человека, это была ракета Х-101, у которой точность 5-10 метров. То есть она не может промахнуться, да, это 5-10 метров. Скажем, у Х-22 там 500 метров точность, а у Х-101 5-10 метров. Поэтому она была направлена в жилой дом, специально, естественно, в панельный, так как именно попадать в панельные дома, чтобы убить как можно больше мирных жителей, это самое выгодное. Они складываются, в отличие от кирпичных. Кирпичные не складываются. Точно такими же ракетами Х-101 была, собственно, снесена значительная часть самой большой детской больницы в Европе. Когда ударили по центру Киева, по детской больнице Ахмаддет, то тоже били именно там 6 ракет Х-101, высокоточные ракеты. Очень дорогие, кстати, самые дорогие российские ракеты. То есть они потратили вот на то, чтобы разрушить больницу, там, десятки миллионов долларов. Только что, кстати, сейчас вот была она восстановлена Украиной, эта самая больница. Поэтому это осознанный удар. Украина, естественно, бьет наоборот по военным объектам и по нефтегазовым объектам. И поэтому три жертвы – это как бы collateral damage, который даже допустим ООН, в принципе. То есть, когда вы бьете по военным объектам, то вот если у вас там погибло там, 3 человека, это нормально. А когда вы бьете заранее по жилым домам и по больницам, это недопустимо, естественно, это нарушение правил обычаев ведения войны. Поэтому Украина воюет как минимум по правилам. Высокоточным оружием, естественно. Дальше. Злорадствовали ли в Украине? Да, абсолютно, конечно, злорадствовали вообще. Как бы. Почему? Я уже совершенно не пытаюсь с этим бороться, я сам уже злорадствую. Честно это признаю, естественно, любой удар по российскому городу доставляет мне только удовольствие, ничего иного. Тут я не сомневаюсь даже. Тем более, что, еще раз говорю, цели выбираются исключительно военные или инфраструктурные. Почему так в России делают? Потому что, да, они пытаются делать вид, что в России, в Багдаде все спокойно, в России все спокойно. Это, вы говорите, ну все равно станет известно. По-разному бывает. Вы знаете, когда-то мы жили в Советском Союзе, я прекрасно помню, вот афганская война. Такое слово, как война в Афганистане. Я был тогда подростком, школьником. Мы о ней ничего не знали. Вот просто ничего. Это, об этом не писала газета «Правда», не писала газета «За рубежом», этого не было в программе «Время». Я помню Олимпиаду 80, когда нам сообщили, что иностранные делегации отказываются, нам же не сказали из-за войны в Афганистане. Нам сказали из-за того, что они опасаются за безопасность. Какую-то там, ну, какая, и для меня это звучало, какая безопасность, о чем речь вообще. Пока нам не привезли труп в район, в школу, да, труп школьника, который закончил школу нашу и погиб в Афганистане. Я тогда впервые услышал слово «Афганистан». То есть, почему нам привезли кого-то, почему там что-то чевствуют, какие-то медали. Я не понимал, что происходит. Мы же не воюем, как же так-то. И тогда я впервые услышал голос Америки и все остальное. Так и сейчас в России. Естественно, в Москве люди будут, ну, что-то слухи будут говорить, ой, там вроде что-то бомбили, а может не бомбили. Москва большая, там десятки миллионов, ну сколько там, 10 миллионов точно есть. От того, что погибнет там 100-200 человек, ну и там это где-то далеко. Как сейчас они говорят, это ж не у нас, это где-то там вон, в Невинномысске там война, в каком-то Канату, нет этого, как это называется, Туапсе война. Чем мы, собственно, переживаем? Значит, в Туапсе, это нас не касается. В Приозерске, это, нас... это вообще в Химках, это за МКАДом. Нам-то какое дело? Это за МКАДыши воюют, а мы что, нас как должно касаться? Вот так примерно это кольцо и будет постепенно сжиматься. Главная политика российского руководства, естественно, да, именно так обеспечить спокойствие, чтобы в Москве было спокойно. Если бы они заботились о жизнях своих граждан, то они бы объявляли воздушные тревоги, были бы извещения, ну, механизмы извещения, как есть в Украине, естественно. Но сейчас они уже даже не нужны стали. Раньше были механизмы извещения, там, Киевская городская администрация, у тебя насильно телефон пищал, то есть даже выключенный телефон начинал орать и сообщать там, о каких-то мероприятиях. С трудом все находили, как взломать и выключить эту историю, потому что спать не давал. Но сейчас есть столько телеграм-каналов, что тебе все это не надо. Но от этого зависит реально твоя жизнь. Ты читаешь, что именно летит. Потому что, ну как, наша жизнь – ежедневные обстрелы. И мало кто ходит каждый раз в убежище. Такие люди есть, но таких людей мало. Или там в метро. Потому что иначе ты не можешь жить нормальной жизнью вообще. Ты не сможешь завтра утром каждый день идти на работу. Поэтому люди ходят, ну, такие более-менее разумный подход у людей. Это кто там, когда огромный обстрел, идут в метро. Не огромный, не идут. Ну, а как узнать? Вот телеграм-каналы, где про каждую ракету. Сейчас летит там на Киев 18 ракет, 24 дрона с таких-то направлений. Внимание таким-то районам. Прям все это пишется. Их множество таких каналов. Если в Москве будет так, то и жизни сохранятся, понимаете? Вот эти три жизни сохранились бы, если бы они знали, что к ним прямо сейчас летит дрон. Конечно бы, они бы выжили.
10: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
11: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
12: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.